Ниджи пшик мистах мисачка светли, Асках вускиш, ништи пьясо вемли, Рича бовшим або